Вы слушали концерт «Для вас, товарищи воины», «Для вас, товарищи воины». Подготовил его и следили против. Вел редактор Фанивзелирина. Звукооператор Стжобулил и Медули. До свидания. Всего вам доброго.